0: третьего надстропья.
1: Сенсе возу, пай по камам пролету шипо, после пани за меч возу.
2: Решител е Рогел Ромат Аутостекла. Инспейце во сте возили. Rogel-Romat.si
3: Единиц 24-месячным бесплачным ямством зарабля на возила.
4: ГБ Лизинг.

0: Настя, осенний конец. Шевидно дыши под упусто. Манка вам леше право кампо прима. Скучите у М-каравани. Кушенчурио, кир вас чака усе за брескардне полетне дворивщине. М-каравани кшенчур. Али на микси минус царавани ктикаси. Кер полите еше трая.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Upanje!

0: сит полетних романцуверсти.
1: Я пойму.
0: Антена поймает 10 хитов у версти.
2: Я тут, я пойму.
3: Как у лапу.